0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Антимонопольная служба возбудила почти 70 дел из-за нарушений на топливном рынке. Участникам этого рынка выдано 99 предупреждений. В ФАС добавили, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизеля в стране стабилизируется. Что касается роста цен на заправках крупных сетей, то он не превышает показатели инфляции, пишет «Коммерсант». Активное наблюдение за всеми игроками топливного рынка в России Федеральная антимонопольная служба организовала летом по мере усугубления топливного кризиса в регионах. Отбой беспилотной опасности дали в Волгоградской области. Предупреждение экстренные службы объявили в 7 вечера во вторник. Режим беспилотной опасности действовал в регионе 11 с половиной часов. Росавиация с полуночи закрыла для полетов аэропорт Волгоград. Ограничения были сняты к 6 утра. Отменены 2 утренних рейса из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа». Московский рейс, который должен был вылететь в столицу в 21:50 вторника, отправится только сегодня в 8 утра, сообщает онлайн-табло аэропорта «Волгоград». На жительницу Камышина завели уголовное дело из-за поддельных прав. Документы 25-летняя автомобилистка предъявила сотрудникам ДПС, заверив, что права выданы за границей. Подозрительные документы отправили на экспертизу, которая и выявила подделку, пишет «Волгоградская правда». Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Метеорологи признают, что абсолютных рекомендаций по смене резины нет, и основным ориентиром остается погода. Автомобилистам важно анализировать ночные температуры и интенсивность осадков. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня среда, 14 октября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы. День трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы. Чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
4: Реклама. По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хантсмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Натяжные потолки номер 1. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0. Потолкуйте с нами.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю,

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонный разговор. Темами беседы стали перспективы урегулирования кризиса в районе Персидского залива, а также двустороннее сотрудничество и договоренности России с США по поставкам дизеля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В администрации Волгоградской области снова заявили, что ситуация с топливом в регионе контролируемая. Мониторинг обеспеченности бензином и дизелем идет в ежедневном режиме. Каждый день заправки пополняют запасы популярных 95-го и 92-го бензинов, а также дизельного топлива, пишет портал V1. «Лада Ларгус» стала доступна пользователям долгосрочной аренды. Подписку на автомобиль могут оформить не только обычные граждане, но и компании, заявили на «АвтоВАЗе». Стоимость долгосрочной аренды «Ларгуса» начинается от 50 тысяч. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.

0: Тыми.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
4: Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: кругам.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в этот четверг, 15 октября, на радио «Спутник» нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. 15 октября на 105.1 FM будут звучать лучшие песни музыканта, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» каждый час для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
5: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на великолепный концерт под названием «Легенды Ирландии и Шотландии» 28 октября в Волгоградской филармонии для зрителей старше 12 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра. Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
3: Утром по будням на радио «Спутник».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
6: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центра коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Яндекс восстановил работу умного дома с Алисой. Большая часть функций снова доступна пользователям. Речь идет об управлении умным освещением, возможностях ИИ-камеры и регулировке температуры в доме. В это же время с задержками срабатывают облачные сценарии, а история событий, графики, показаний датчиков и история их срабатываний временно недоступны, сообщили коммерсанту в компании. Отбой беспилотной опасности дали в Волгоградской области. Предупреждение экстренные службы объявили в 7 вечера во вторник. Режим беспилотной опасности действовал в регионе 11,5 часов. Росавиация с полуночи закрыла для полетов аэропорт Волгоград. Ограничения были сняты к 6 утра. Отменены 2 утренних рейса из Москвы авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа». Московский рейс, который должен был вылететь в столицу в 21:50 вторника, отправится только сегодня в 8 утра, сообщает онлайн-табло аэропорта «Волгоград». На жительницу Камышина завели уголовное дело из-за поддельных прав. Документы 25-летняя автомобилистка предъявила сотрудникам ДПС, заверив, что права выданы за границей. Подозрительные документы отправили на экспертизу, которая и выявила подделку, пишет «Волгоградская правда». Популярность новостей о зажировке Манула Тимофея объяснили психологи. Общую медиаповестку эксперты оценивают как тревожную, поэтому подробности о зажировке обаятельного Манула напоминают о существовании приятных и неопасных событий. Большая часть аудитории от такой информации испытывает умиление. Эмоция снижает уровень стресса, активирует систему привязанности и помогает бороться с физиологической усталостью, подчеркнули эксперты. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов Сергей Петрович», компания «СВН», системы видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В этом часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на великолепный концерт под названием «Легенды Ирландии и Шотландии для лиц старше 6 лет». К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+. Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Грандиозное открытие года. Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар», улица Азизбекова 77А.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Сегодня среда, 14 октября на календаре. Практически середина первого осеннего месяца. К музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
6: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
7: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. На этой неделе, я напомню, самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. И уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: А, доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Я заметил вашу ошибку.
0: Так.
1: Вы сказали, что сегодня половина первого осеннего месяца.
0: А он третий уже, наверное, да, или какой?
1: Уже второй.
0: Второй, получается, конечно же, совершенно верно. Как зовут вас?
1: Меня зовут Владислав.
0: Владислав, очень приятно. Ну что ж, я поздравляю вас. Именно вы сегодня самым внимательным оказались, поэтому дарю вам пару билетов на замечательный концерт под названием «Легенды Ирландии и Шотландии». Мои поздравления.
1: Супер, спасибо большое.
0: И немного рекламной информации. Впервые в Волгограде «Легенды Ирландии и Шотландии». Оркестр волынщиков «Сити Пайпс» выступит вместе с ирландским музыкантом Конором Мюрреем. Народные баллады и авторские композиции в звучании волынок и флейт в сопровождении электрооргана перенесут вас в мир шотландских гор и ирландских просторов. 28 октября, 19:00, Волгоградская филармония, билеты в касса города, категория 6+. Снова проверять вашу внимательность будем уже завтра с 8 до 9, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Компания «Аэрофлот» сообщила о корректировке расписания из-за ограничений в московских аэропортах. Они действуют с вечера вторника. Максимально долго работу по согласованию со службами Росавиации продолжал аэропорт «Шереметьево». В администрации Волгоградской области снова заявили, что ситуация с топливом в регионе контролируемая. Мониторинг обеспеченности бензином и дизелем идет в ежедневном режиме. Каждый день заправки пополняют запасы популярных 95-го и 92-го бензинов, а также дизельного топлива, пишет портал V1. Самыми некурящими регионами России, по данным Минздрава, стали Чечня, Краснодарский край и Ингушетия. Далее в списке Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ. Самые курящие регионы страны в публикации не названы. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ. Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
5: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
6: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
7: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
8: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома.

0: и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
3: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в этот четверг, 15 октября, на радио «Спутник» нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. 15 октября на 105.1 FM будут звучать лучшие песни музыканта, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» каждый час для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик, имперская роскошь и неслыханная дерзость» Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои «Жигули» и шубу жены Марины ради аренды помещения. Триумфальной стала коллекция «Фаберже» в Париже в 91-м. На показ в российское посольство пришли 600 гостей, в том числе Пако Рабан и Пьер Карден. Юдашкин показал платье из шелка и парчи в форме знаменитых яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев «Фаберже» находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ИП «Петеруха Леонид Леонидович». Мебельный салон «Вессен Интерио».
7: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок. Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. Теплая погода сохранится в Волгоградской области до конца этой недели. Холодать, по прогнозам гидрометцентра, начнет с 19 октября, а к концу этого месяца температура на улице приблизится к отметкам 0+2. Похолодание в Волгоградской области будет сопровождаться осадками. Пыльная буря, которая днем во вторник бушевала в соседних Калмыкии и Астраханской области, Волгоградский регион не затронет. Чаще всего такие явления случаются в регионе весной, рассказали синоптики «Высоте 102». За обман волгоградских пенсионеров судят курьера мошенников. 20-летняя девушка забирала деньги у пожилых людей, которым предварительно звонили аферисты. Курьера удалось задержать в августе прошлого года. За 2 месяца работы девушка успела побывать у 2 жертв в Москве, и еще 9 жертв мошенников оказались жителями волгоградского региона. В рамках уголовного дела помощнице мошенников грозит до 10 лет колонии, пишет КП «Волгоград». Кошки чаще собак набирают лишний вес, выяснили ученые. Чаще других ожирение ветеринары диагностировали у 2 пород – это шотландская вислоухая и британская кошки. Главной причиной лишнего веса у животных врачи называют бесконтрольное кормление. Это более 73% случаев. На 2-м месте – низкая физическая активность, а на 3-м – избыток вкусняшек. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат в баню на четверых с чаепитием. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе и даже если дома родные люди так делают. Вот как вы думаете, что же это за такой неприятный для многих звук? Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе и даже если дома родные люди так делают. Как вы думаете, что же за такой вот неприятный для многих звук? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на проспекте Героев Сталинграда от Пролетарской до улицы Фадеева.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе и даже если дома родные люди так делают. Как вы думаете, что же это за такой неприятный для многих звук? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня, спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Венам, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы, семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы, опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы, настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги, может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи, придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы, день повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бабушка из Канады продержалась в планке 5 часов и побила свой собственный мировой рекорд. Донни Джин Уайлд 61, и она уверена, что возраст не помеха активному и спортивному образу жизни. Она в очередной раз приняла участие во всемирных играх «Хантсмен» для пожилых людей в американском штате Юта. Это традиционное мероприятие посвящено спортивным достижениям людей старше 50 лет. Однажды Донна уже поразила всех. В 2024-м она продержалась в планке 4 часа 30 минут и 11 секунд. Но, похоже, прошедшие 2 года женщина времени зря не теряла и продолжала тренировки, потому что на этот раз сумела продержаться на полчаса дольше.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
7: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Каждого пятого из нас сильно раздражает, если этот звук издает коллега на работе, и даже если дома родные люди так делают. Как вы думаете, что же это за такой неприятный для многих звук? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте,
1: так,
0: да.
1: Я еще раз хочу испытать удачу в так. этом вопросе.
0: Так, слушаю вас.
1: Смотрите, меня очень не нравится, когда тяжело вздыхают. Вы знаете, как вот такая вот, как правильно сказать-то даже.
0: А вы знаете, я понял, о чем вы говорите, да, я думаю, очень многие, да, вот это прям представили. Вы знаете, вот неплохая версия, но сразу могу сказать, что говорим о чем-то другом.
1: Я понял, хорошего вам дня.
0: Хорошего дня, звоните еще, да.
2: Надежда, доброе утро.
0: Да, Надежда, здравствуйте, слушаю вас.
2: Моя версия, меня раздражает лично, когда в стакане смешивают ложечкой.
0: А, очень громко в стакане ложкой, ну, например, сахар, да, размешивают.
2: Да,
0: вот,
2: сахар.
0: Вот. А что, Надежда, прям настолько сильно вы обычно замечания делаете или все-таки вот приходится терпеть?
2: По-разному приходится.
0: Ага, Надежда, вы знаете, вот, ну, что я могу сказать? Я могу вас только с победой поздравить, потому что абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это звук ложки, которая бьет о стенки чашки, когда пьют чай или кофе. Вот о чем мы действительно сегодня говорили. Ну что ж, Надежда, большая вы молодец. Я поздравляю вас с победой и дарю вам замечательный подарок. Это сертификат в баню на четверых с чаепитием. Мои поздравления.
2: Спасибо большое. А я, Надежда, из города Волжского, и разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. Спонсор игры ИП «Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович» банный комплекс «Мыльни Владимира».
3: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
0: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. Все московские аэропорты возобновили работу. Ограничения сняты спустя почти 9 часов. Дольше остальных ночью продолжал работу столичный Шереметьево. В Волгограде отмена коснулась нескольких столичных рейсов, еще 2 задержаны. Мошенники угрожают родителям отменой детских пособий. Звонок происходит якобы от имени соцфонда. Жертвам сообщают, что при проверке личных данных обнаружены сторонние переводы. Их законность предлагают подтвердить, переведя все накопления на безопасный счет. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Снег и гололед совсем скоро придут также на юг и в горные районы Сибири. Александра Короткова, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН» с системой видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
3: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании «СВН». Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. «СВН». Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ. Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
3: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-4741.
4: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Ги и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
5: Категория 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в этот четверг, 15 октября, на радио «Спутник» нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. 15 октября на 105.1 FM будут звучать лучшие песни музыканта, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» каждый час для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 2 по старому стилю 1860 года в Петербурге был торжественно открыт Мариинский театр, названный в честь императрицы Марии Александровны. Карусельную площадь, где его построили позже, переименовали в Театральную. Гордость Мариинки – люстра из горного хрусталя весом 2,5 тонны из 23 тысяч подвесок. Когда там пел Шаляпин, подвесы входили в резонанс с его басом и издавали особый звук. В 70-е годы прошлого века во время ремонта был курьез. Рабочие нашли под настилом оркестровой ямы слой битого хрусталя, решили, что это мусор, и выбросили. А хрусталь служил резонатором и улучшал акустику зала. Есть в Мариинке и легенды. Потайная дверь из царской ложи ведет в коридор с гримерными артисток. По слухам, ею пользовался цесаревич Николай, навещая балерину Матильду Кшесинскую. А еще в театре иногда видят призрак билетерши в бордовой советской униформе. Якобы она даже проверяет билеты, а потом растворяется в толпе. У современных сотрудниц театра спецодежда бирюзового цвета.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Прокуратура не обнаружила признаков мошенничества в действиях Сэй-Эдженси при организации несостоявшихся концертов рэпера Канье Уэста. Журналистам о результатах проверки сообщил представитель агентства, агент-директор Анна Супчева. В комментарии к «Коммерсанту» заявила, что правоохранители получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Напомню, Сэй-Эдженси анонсировала концерты американского рэпера, которые должны были пройти 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге. Водители в Волгограде снова стоят в очередях на автозаправках. Как пишет «Высота 102», вереницы автомобилей достигают нескольких сотен метров. Пока что водители жалуются на отсутствие возможности заправиться. При этом жители улиц рядом с заправками не могут нормально передвигаться. Стоящие в очередях автомобили блокируют подъезды к остановкам общественного транспорта, либо блокируют полосы движения. На прошлой неделе власти Волгоградской области называли ситуацию с топливом контролируемой. Волгоградская область отправила в зону спецоперации 100 электромотоциклов и бронированные автомобили. Технику собрали и подготовили к отправке, а передача спецгруза состоялась на площадке центра «Юный Ястреб». Там губернатор Андрей Бочаров и исполняющий обязанности командующего Южным военным округом Владимир Кочетков ознакомились с возможностями представленной мототехники, пишут новости Волгограда. Ученые рассказали об ухудшении внимания из-за бесконечного скроллинга соцсетей. Длительный просмотр всевозможного контента может ухудшать сообразительность, внимание и память. Кроме того, привычка постоянно смотреть в экран вызывает проблемы со сном и даже с осанкой. В ходе исследования выделили 3 группы людей, только одна из которых использовала смартфон для общения и поддержания межличностных связей. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новая инъекция вызывает саморазрушение жировых клеток. Ученые разработали экспериментальный препарат, который значительно уменьшает количество наиболее опасного для здоровья жира, скапливающегося в области живота. Результаты этой разработки открыли новый потенциальный путь к лечению ожирения. Экспериментальный препарат показал многообещающие результаты на ранних стадиях клинических испытаний на людях. Исследователи полагают, что он может стать прорывом в области борьбы с лишним весом и потенциально поможет людям поддерживать достигнутый результат похудения даже после прекращения приема, в отличие от популярных сегодня препаратов для снижения веса. Уникальность новой инъекции заключается в механизме ее действия. Вместо уменьшения количества жира, накопленного в существующих клетках, она запускает апоптоз – естественный биологический процесс, в результате которого клетки разрушаются и погибают. При этом другие типы клеток остаются нетронутыми.
4: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс.
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Все московские аэропорты возобновили работу. Ограничения сняты спустя почти 9 часов. Дольше остальных ночью продолжал работу столичный Шереметьево. В Волгограде отмена коснулась нескольких столичных рейсов. Еще два задержаны. Мошенники угрожают родителям отменой детских пособий. Звонок происходит якобы от имени соцфонда. Жертвам сообщают, что при проверке личных данных обнаружены сторонние переводы. Их законность предлагают подтвердить, переведя все накопления на безопасный счет. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Снег и гололед совсем скоро придут также на юг и в горные районы Сибири. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Карифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
4: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Спонсор эфира ООО «ВВЦ. Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
6: КБУК «Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340-014-82-26.
7: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.

0: 44.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в этот четверг, 15 октября, на радио «Спутник» нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. 15 октября на 105.1 FM будут звучать лучшие песни музыканта, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» каждый час для слушателей старше 12 лет. К музыке очень скоро вернемся, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 октября 1963-го в Подмосковье родился первый русский кутюрье, коллекции которого называли «Русский шик», «Имперская роскошь» и «Неслыханная дерзость» — Валентин Юдашкин. Он с детства увлекался рисованием и эскизами одежды и стал единственным юношей на факультете моделирования Московского индустриального техникума. Преддипломную практику прошел в Московском доме моды у Вячеслава Зайцева, а запуская именной бренд в 88-м, без сожалений продал свои «Жигули» и шубу жены Марины ради аренды помещения. Триумфальной стала коллекция «Фаберже» в Париже в 91-м. На показ в российское посольство пришли 600 гостей, в том числе Пако Рабан и Пьер Карден. Юдашкин показал платье из шелка и парчи в форме знаменитых яиц. Расшиты они были вручную драгоценными камнями. Над каждым трудились 10 мастеров 2 месяца. Одно из платьев «Фаберже» находится в Лувре. С 2022-го бренд лишен права представлять коллекции в Париже. Управляет им дочь модельера Галина Юдашкина и планирует вывести компанию на международную арену через Ближний Восток.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим инструментальная музыка. Спонсор ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут «Ведомости». Жители Волгограда жалуются на сбои в работе сервисов такси. Яндекс при загрузке показывает, что свободных машин нет. Аналогичные проблемы возникают и у других городских сервисов. Как пишет «Высота 102», ситуация разворачивается на фоне атак беспилотников, нацеленных на дата-центры российских IT-компаний. После выходных Яндекс восстанавливал работу приложения такси в Волгограде, однако полностью стабильной работы добиться не получилось. Сегодня стало известно, что беспилотник атаковал ЦОД Сбера в Саратовской области. Сезон фонтанов завершился в Волгограде. Погода позволила в этом году отключить гидросооружение позже обычного. В мэрии рассказали, что в ближайшие недели коммунальные службы будут вести работу по консервации фонтанов на зиму. Сезон фонтанов в Волгограде открыли 1 мая. Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте Подмосковье, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-5 также Карачаево-Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН» с системой видеонаблюдения и охраны. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Реклама. Не доверяете? Проверяйте! Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Сил» спонсор эфира ООО «ВВЦ» «Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На лазуревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке вернемся буквально через минуту.
3: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM. И я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос. И не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гиперация» «Бурляск» 61-28-56.
3: Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Свитбокс». Далее на «Спутнике» Алекс Ворон, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. До конца года может пройти следующий раунд консультаций России и США, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков. Конкретной договоренности по трехсторонней встрече по Украине нет, добавил дипломат. В Дубовке в аварии пострадали девочки 2 и 6 лет. Водитель «Тойоты» на перекрестке не пропустил «Део Матис», который ехал по главной. Всего в аварии 5 пострадавших. «Тойота» после удара врезалась в цоколь жилого дома, рассказали в ГАИ. В Шанхае открывается большой оперный театр. Один из крупнейших оперных театров Азии напоминает раскрывающийся китайский веер. Главный жест проекта – спиральная лестница, ведущая на крышу, доступная горожанам и туристам круглосуточно. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: маятник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Scorpions» и «Ace of Base», и в самом начале Крис Норман.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей.

0: Синих, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Скорпионс» в завершение золотой коллекции. Меня зовут Леонид Филиппов, и на этом я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в 7 часов утра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» и «Type», и перед этим музыка, понятная без слов, Ванесса Мэй.
1: Реклама. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова 504-400. Памятник 34.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-23-85.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Мошенники начали пользоваться сбоями сервисов Яндекса. Аферисты рассылают компаниям фишинговые письма, прикрываясь ликвидацией неполадок. Кроме этого, к вредоносному письму прикреплен QR-код, который просят отсканировать, после чего оплатить фейковую доставку документации о внеплановой проверке и указать личные данные получателя этой несуществующей доставки. Переходить по неподтвержденным ссылкам опасно, напоминают представители компьютерной безопасности. В Камышине вечером во вторник в аварии погиб мотоциклист. В ГАИ сообщили, что водитель мотоцикла «Хонда» столкнулся с автомобилями «Нива» и «Порше Кайен». На кадрах регистратора, который публикует портал V1, виден момент аварии. На вечерней улице мотоциклист пытался опередить трехдверную «Ниву», после чего зацепил автомобиль. При падении произошло второе столкновение с «Кайеном». Водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Мощи двух православных святых доставят в Волгоград на этой неделе. 17 октября в храме Александра Невского встретят ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Также в Волгоград прибудет ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Святыни пробудут в главном храме Волгограда до утра 22 октября, сообщают городские вести. После этого молебны с принесением ковчегов пройдут в других приходах Волгоградской области, а также в больницах и интернатах. В Великобритании вышел из строя единственный ледокол. Проблемы у ледового патрульного судна HMS Protector начались во вторник. Ледокол отбуксировали в Плимут. Возможность ремонта будут оценивать в ближайшие дни. Если восстановление невозможно, заменить сломанный ледокол Англия сможет не раньше 2030-х годов, пишет РБК. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вот такие чудеса нам точно по душам, тем более, что это «Чудо любви», «The Miracle of Love», группа «Eurythmics», музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев, день добрый, сегодня среда, 14 октября, уже середина рабочей недели, после которой выходные станут чуточку ближе. Движемся вперед, у нас по плану группа «Сплин», не теряем романтического настроя, впереди песня «Романс».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8 961 086 23 85.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0! Потолкуйте с нами!
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: группы Сплин, как всегда, очень осеннее настроение и песня подходящая, песня «Романс». Впереди Мадонна и Мартин Гаррикс, «Бизар», а прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. На этой неделе мы рассказываем про всевозможные сорта хлеба, и сегодня поговорим про уже привычную нам чиабатту.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. Четырехкратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее калошей. Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время трущи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольники специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: ваш рабочий день под любимую музыку.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.
2: Надеюсь, в эту рабочую среду у вас складывается все удачно и все задуманное получается. У нас впереди певец Зейн Малик и песня «Die for me». Но сначала новости.
3: Здравствуйте. Сбер подтвердил факт атаки на центр обработки данных в Саратовской области. Несмотря на события, все сервисы банка работают штатно. Об этом заявил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин. Его цитирует Интерфакс. Губернатор Волгоградской области, герой России Андрей Бочаров отмечает сегодня день рождения. Главе региона исполнилось 57. В должности губернатора Андрей Бочаров работает уже 12 лет. За это время глава региона прошел путь от преодоления системного кризиса к долгосрочным программам развития области, пишет «Высота 102». В России обнаружили новый вид бабочек. Ученые Южного федерального университета сообщили, что насекомое водится в Адыгее. Редкая бабочка безвредна для культурных растений. Александра Короткова, служба информации.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН. Система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
1: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио «Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. А для начала сегодня послушаем песню, которая точно подарит нам солнечное настроение. Это «Лейтбэк» «Саншайн Регги».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Вы спрашивали, ждали, мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
4: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гиперация. Бурляс». 61-28-56.
6: Категория 0+.
7: Автосалон «Бульвар». Здесь 400 машин. Выгодный кредит. Трейд-ин. Мы проверили все лично. Состояние на отлично. А теперь нас больше стало. Два салона, два бульвара. Парковка ТЦ «Паркхаус» и Ворошиловский. Азизбекова.

0: Автосалоны «Бульвар». Забирай и уезжай.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредитор ПАО «Сбербанк».
2: Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «ТЦТ-34», торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Надеюсь, после таких песен даже обеденный сон уходит прочь. Это Моби и Миллиан Фармер «Sleeping Away» в золотой коллекции часа. Впереди у нас подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен о любви нас ждут в 13.05. А что касается чувств, причем неприкрытых, у нас по этому поводу есть мелодия, которая так и называется «Неприкрытые чувства». Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Продавцы маркетплейсов, пострадавшие в результате летних атак беспилотников, столкнулись с трудностями при получении кредитов. Обращение в Центробанк направила Ассоциация участников рынка электронной коммерции. Регулятора просят разъяснить правила реструктуризации долгов, а также предоставления льготных займов. В документе сказано, что в банке обращались 175 предпринимателей и более 65% получили от кредитных учреждений отказы, пишут ведомости. Жители Волгограда жалуются на сбои в работе сервисов такси. Яндекс при загрузке показывает, что свободных машин нет. Аналогичные проблемы возникают и у других городских сервисов. Как пишет «Высота 102», ситуация разворачивается на фоне атак беспилотников, нацеленных на дата-центры российских IT-компаний. После выходных Яндекс восстанавливал работу приложения такси в Волгограде, однако полностью стабильной работы добиться не получилось. Сегодня стало известно, что беспилотник атаковал ЦОД Сбера в Саратовской области. Сезон фонтанов завершился в Волгограде. Погода позволила в этом году отключить гидросооружение позже обычного. В мэрии рассказали, что в ближайшие недели коммунальные службы будут вести работу по консервации фонтанов на зиму. Сезон фонтанов в Волгограде открыли 1 мая. Россияне стали дольше отдыхать на природе. Для отпуска путешественники выбирают более комфортные варианты размещения. Средняя продолжительность всех поездок этой осенью стремится к 3 дням против 2 в прошлом году. Лидером спроса осенью 2026-го стал Краснодарский край. На 2-м месте Подмосковье, а замыкает тройку лидеров Карелия. В топ-5 также Карачаево-Черкесия и Алтай. Что касается Карелии, регион, по оценкам представителей отрасли, переживает настоящий туристический бум. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Спонсор 5 песен о любви на радио «Спутник» ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова».
4: Реклама. Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике Витанова. Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сегодня 5 песен любви. Открою Дан Баланс. Песни «Лишь до утра». Чуть раньше Redneck, «Wish You Were Here». А прямо сейчас Лаура Паузини, «It's Not Goodbye».

0: контексте 5 песен любви песня «How long» или «Как долго», «Как давно» звучит неоднозначно. Только что «Too long», а чуть раньше у нас Крис Айсек «Wicked Game». К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно, тем более, что каждая песня с особым романтическим подтекстом, который нам всегда по душе. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Впереди у нас «Лабуш», «Sweet Dreams».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Конечно же, мы не забываем про музыкальные новинки, помня и про золотые хиты. У нас впереди Скотт Каллум и певица Леони с песней «Stay». Прекрасный повод задержаться, остаться и сделать чуточку погромче. Но сначала у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. СМИ сообщают о массовом сбое в Рунете. Плохо работают сайты и грузятся приложения маркетплейса в соцсети ВКонтакте и мейла. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Петербурга, Подмосковья, а также Самарской и Ленинградской областей. В Дубовке в аварии пострадали девочки 2 и 6 лет. Водитель «Тойоты» на перекрестке не пропустил «Део Матис», который ехал по главной. Всего в аварии 5 пострадавших. «Тойота» после удара врезалась в цоколь жилого дома, рассказали в ГАИ. Синоптики назвали регионы, где пора менять летнюю резину на зимнюю. Записываться на шиномонтаж пора жителям Южного Урала, а также Якутии и Магаданской области. Снег и гололед совсем скоро придут также на юг и в горные районы Сибири. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15. Днем плюс 20-22.
3: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: мы с вами подошли к песням золотой коллекции, которые нас радуют, удивляют и дарят особые эмоции. В этом выпуске у нас Бейонсе, Майкл Джексон, а еще необычная, я бы даже сказал, танцевальная версия песни «Killing Me Softly».
1: Радио «Спутник», Волгоград,

0: 91 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурлеск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это Beyoncé Honesty в золотой коллекции, песня, которая хороша в любом исполнении, а в исполнении Beyoncé тем более. Впереди Spice Girls, Viva Forever, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Jasper Forks, мелодия River Flows in You. Обойдемся без лишних слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Лучший союз – вы и дом от «Югдом+». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Банк России на следующей неделе вновь обсудит размер ключевой ставки. Заседание Совета директоров запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит размер ключевой ставки на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. Это стало первым сохранением размера ключевой ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний ЦБ подряд, пишет Интерфакс. В Волжском девочка выпала из окна пятиэтажки. Пострадавшей 5 лет, за ее жизнь борются врачи, сообщает «Высота 102». Проверку обстоятельств происшествия начали в полиции. ЧП случилось в доме на улице Луганской, когда ребенок оперся на москитную сетку открытого окна. Известно, что детей, в том числе и 5-летнюю дочь, мама оставила в квартире под присмотром одного из родственников. В Центральном парке Волгограда продолжается монтаж оборудования для фонтанного комплекса. Сборку ведут представители китайского производителя, компании Water Show Group. Больше половины труб, форсунок и насосов уже смонтировали, пишет блокнот «Волгоград», публикуя фоторепортаж с площадки рядом с новым колесом обозрения. Фонтанный ансамбль будет представлять собой современный мультимедийный комплекс. В числе спецэффектов называют огонь, лазеры, туман и другие возможности. Синоптики рассказали, в каких регионах России уже лежит снег. Сугробы к 14 октября намело в Карелии, Мурманской и Архангельской областях. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус напомнил, что 14 октября православный мир отмечает Покров Пресвятой Богородицы, и этот день считался переходом от осени к зиме. А само название связывали с первым снегом. Официальный доллар на сегодня 83,87, евро 93,77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Отличная музыка для рабочего дня. Только что Адель, Rolling in the Deep. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей рабочей среды. Впереди у нас Оскар «Между мной и тобой». Немного про осень, немного про ветер. Ну и, конечно, про романтические чувства.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали, мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Некоторые музыкальные новинки этого года уже как родные. Только что Алук и Халид и песня «Dive into me». А перенес Сандра, «Heaven can wait». Золотой хит.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вперед!

0: 44. Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова. 504-400. Памятник 34.рф.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это невероятный вопрос.
2: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсинбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: разгар сегодняшнего рабочего дня у вас найдется время, чтобы немного подумать о себе, подумать о прекрасном, о вечном и не торопиться никуда. Надеюсь, в ближайшие 5 минут у вас появится как раз такое время, настроение, тем более, что у нас впереди песня Шона Мендеса и Камилы Кабелло «Сеньорита». Но сначала новости.
1: Здравствуйте. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничениями в работе аэропортов Москвы. Ведомство следит за ситуацией для обеспечения прав пассажиров, пишет агентство ТАСС. В Волгограде в 4 районах с утра отключали свет. До полудня энергетики работы вели в Красноармейском районе. После часа электричество вернулось жителям Ворошиловского. Самыми продолжительными оказались отключения в Дзержинском и Советском районах, которые продлятся до 5 вечера. Россияне перешли на готовую еду из-за смены режима питания. Под готовой едой аналитики понимают широкий ассортимент от упакованных бутербродов до сложных блюд с гарнирами. В первом полугодии этого года средняя цена готового сэндвича была сопоставима со стоимостью полноценного горячего блюда. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: А вот сейчас перед нами три песни золотой коллекции, три песни, которые звучат без перерыва в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске Робби Вильямс, «Fool's Garden» и уже скоро «Blue System» «Magic Symphony».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «ТЦТ-34». Торговый центр «Тулак».
5: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
6: А что тут страшного?
5: Вырастешь, поймешь.
7: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия октября 1, строение 18.
8: Золотая коллекция радио «Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Робби Вильямс, Road to Mandalay. Куда бы вы ни отправились, возьмите с собой хорошую музыку, у нас ее много. Еще у нас впереди «Дождь» в исполнении Мариуса и Джулия, прекрасный танцевальный хит. А еще по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем мелодию «Акомамол». Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Суд в Норвегии не разрешил Украине продать российское судно «Профессор Молчанов». Корабль был арестован в сентябре, когда пришел на Шпицберген. Согласно документу, компания «Нафтогаз» требовала продажи научно-исследовательского судна сразу после его ареста. Это требование норвежский суд рассмотрит только тогда, когда ответчик, то есть российская сторона, получит возможность представить свои возражения. Арест судна «Профессор Молчанов» произошел из-за иска «Нафтогаза», который требовал взыскать с России больше 4 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму. В Камышине вечером во вторник в аварии погиб мотоциклист. В ГАИ сообщили, что водитель мотоцикла Honda столкнулся с автомобилями Нива и Porsche Cayenne. На кадрах регистратора, который публикует портал V1, виден момент аварии. На вечерней улице мотоциклист пытался опередить трехдверную Ниву, после чего зацепил автомобиль. При падении произошло второе столкновение с Cayenne. Водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Мощи двух православных святых доставят в Волгоград на этой неделе. 17 октября в храме Александра Невского встретят ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского. Также в Волгоград прибудет ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского. Святыни пробудут в главном храме Волгограда до утра 22 октября, сообщают городские вести. После этого молебны с принесением ковчегов пройдут в других приходах Волгоградской области, а также в больницах и интернатах. Россиянам рассказали про ошибки при употреблении суши и роллов. Например, имбирь является не пряностью, а промежуточным блюдом, которое лучше употреблять между разными видами роллов. Это позволяет освежить вкусовые рецепторы и позволяет полностью ощутить вкус начинки блюда. Белое вино назвали плохим партнером для роллов и суши, а идеальным напитком эксперты кухни считают зеленый чай. Официальный доллар на сегодня 83.87, евро 93.77.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент – все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43.00.20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
6: Телефон 60-99-44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Сил, его песня «Kiss from Rose». Музыка, которую мы любим. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей рабочей среды. Сегодня 14 октября. Движемся только вперед. По плану у нас ДДТ и песня «Просвистела». Ну а спонсор эфира на радио «Спутник» ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

С помощью таких песен путешествуем во времени. Только что у нас Imagine Dragons, Believe, очень бодрый хит, а впереди Alphaville, Big in Japan, прекрасный образец золотого хита. А завтра, 15 октября, будем отмечать день рождения Вячеслава Бутусова. Отмечать будем заочно, у него круглая дата, и по этому поводу у нас приготовлены музыкальные сюрпризы. Завтра, 15 октября, на радио «Спутник», день с хитами Вячеслава Бутусова, каждый час на 105.1 FM, будет наполнен любимыми песнями. Кроме того, вы слышите хиты также групп Наутилус Помпилиус, Юпитер. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь на 105.1 FM для слушателей старше 12 лет.

0: 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».
2: Хорошая музыка всегда с нами, и особенно приятно создавать особую рабочую среду в эту рабочую среду, тем более, что у нас впереди музыкальные новинки и молодые таланты. Это Сиена Спиро и песня «Die on this hill». А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. СМИ сообщают о массовом сбое в Рунете. Плохо работают сайты и грузятся приложения маркетплейсов, соцсети ВКонтакте и мейла. Больше всего жалоб приходит из Москвы, Петербурга, Подмосковья, а также Самарской и Ленинградской областей. День открытых дверей пройдет завтра во всех налоговых инспекциях Волгоградской области. Отвечать на вопросы жителей инспекторы будут с 9 утра и до 8 вечера. Волгоградцы смогут уточнить все вопросы, которые касаются уплаты имущественных налогов. Также в налоговых можно будет уточнить данные или исправить при наличии ошибок. В России обнаружили новый вид бабочек. Ученые Южного федерального университета сообщили, что насекомое водится в Адыгее. Редкая бабочка безвредна для культурных растений. Александра Короткова, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ИП Кулешов Сергей Петрович, компания СВН, система видеонаблюдения и охраны. Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: А сейчас переходим к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас Элтон Джон в сопровождении группы Blue, чуть раньше Sting и уже скоро Сиси Кейдж «Heartbreak Hotel».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Снижаем цены. Памятник из гранита за 16 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
3: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке. Грандиозное шоу «Гиперация. Бурляск». 61-28-56.
4: Категория 0+.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Элтон Джон в сопровождении группы Blue. Sorry seems to be the hardest word. Одно из самых сложных слов, которые не то чтобы сказать, спеть бывает сложно. Впереди у нас Ace of Base, Don't Turn Around, а еще по плану инструментальная музыка и мелодия Moonlight Reggae. Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Белом доме активно обсуждают прекращение передачи разведданных Киеву. Об этом сообщило издание «Семафор», ссылаясь на осведомленный источник. Один из сотрудников Белого дома заявил, что единого мнения в Вашингтоне пока нет, но Дональд Трамп настолько разгневан на Киев, что предугадать его дальнейшие шаги крайне сложно, сообщает БФМ. В Волгограде осудили серийного грабителя, который с 2024 года умудрился совершить 61 кражу из магазина. Точку в судьбе 21-летнего фигуранта по имени Андрей поставил Краснооктябрьский райсуд Волгограда. Фигурант выносил из магазинов продукты питания, бытовую химию, алкоголь. В общей сложности ущерб от его действий составил 650 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяца колонии строгого режима, сообщает «Высота 102». В Волжском 4-летняя девочка выпала из окна 5-го этажа. Инцидент произошел вечером 13 октября. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. По данным полиции, девочка облокотилась об москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка. По факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с законодательством, сообщают новости Волгограда. В России анонсировали новую экранизацию «Гулливера». Главную роль в будущей картине сыграет Гарик Харламов. Он же выступит креативным продюсером проекта. По сюжету главный герой из 16 века попадает в современную Россию и чудесным образом становится великаном, до носа которого едва дотягивается здание Москва-Сити. И теперь ему нужно во всем разобраться и попытаться вернуться домой. Доллар 83.87, евро 93.77.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такая версия песни Ланы Дель Рей очень гармонично ложится на нашу осеннюю погоду. Песня «Young and Beautiful». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения в эту пока еще рабочую среду. Сегодня 14 октября. Впереди високосный год и песня «Метро». Музыка, которую мы любим. Ну а спонсор эфира на радио «Спутник» ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ «Паркхаус» 0+.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим, это Дати и песня «Take Me There». Сегодня, 14 октября, исполняется 100 лет со дня издания книги про Винни-Пуха. Ведь, как известно, кто ходит в гости по утрам, тот, видимо, ходит в гости и по вечерам. Тем более, что вечер у нас уже не за горами. Впереди «Така», «Put Another Ritz», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выгодное предложение. Памятник из мрамора всего за 14 тысяч рублей. Мастерская Короткова. Телефон 504-400. Сайт памятник34.рф.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Ленинград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: С нами всегда прекрасная музыка, которая не мешает работать и помогает отдыхать. Впереди People Disco Machine и хит под названием «Substitution». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Вице-премьер Новак сообщил об улучшении ситуации на российском топливном рынке. Несколько НПЗ вышли из ремонтов, вернулись к полноценной работе. В Волгограде в среду эвакуировали два колледжа из-за утечки газа. Авария произошла на улице Новодвинская, где идет стройка. По словам очевидцев, рабочие повредили газовую трубку. Двух студенток, надышавшихся газом, увезли на скорой, пишет В1. Переезд на 16-м километре в районе станции Максима Горького закроют в связи с ремонтными работами. С 15 часов 15 октября до часу ночи 16 октября. Об этом сообщила Приволжская железная дорога, пишет Высота 102. Почти 80% пользователей в России применяют ИИ-сервисы, но доверяют им только 22%. Так, половина опрошенных не готова поручить нейросетям вопросы безопасности, пишут «Аргументы недели». Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в «Рострубосталь» по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43 00 20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 13-15, днем плюс 20-22.
3: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: маятник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Atomic Kitten, London Beat и уже скоро Лаура Бреннинган, Self Control.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
5: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50-55-72.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО ТЦТ-34, торговый центр «Тулак».
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Atomic Kitten «If You Come To Me», «Если ты придешь ко мне». В нашем с вами случае не если, а когда. С вами Андрей Королев. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем Моцарта в исполнении Королевского филармонического оркестра.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Спонсор конкурса ИП «Дускалиев» Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
0: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57-57-79.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
5: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ИП «Петеруха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессон Интерио».
6: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессон Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессон Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Центробанк на следующей неделе проведет заседание Совета директоров по ключевой ставке. Оно запланировано на 23 октября. Эксперты ждут, что регулятор в этот раз сохранит ставку на уровне 14%. Показатель был установлен Банком России на заседании 11 сентября. И это стало первым сохранением размера ставки после серии снижений, которая продолжалась в течение 10 заседаний подряд, напоминает «Интерфакс». В Волгограде из-за утечки газа эвакуировали два колледжа в Дзержинском районе на улице Новодвинской, где идет стройка нового жилого комплекса. По словам очевидцев, рабочие повредили газовую трубку. Студенты соседних колледжа ресторанного сервиса и колледжа бизнеса стали жаловаться на сильный запах газа. На место вызвали газовую службу, всех детей отправили по домам. Трех студенток, надышавшихся газом, госпитализировали в больницу скорой помощи номер 25. Угрозы их жизни нет, сообщили в облздраве. Блогера Святослава Коваленко и его сообщника Андрея Ярошенко оставили в СИЗО до 30 декабря. Первое заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, состоится 22 октября. Как напоминает В1, в июле этого года в сети завирусился ролик, на котором Святослав Коваленко бросил 5000-ную купюру к мемориалу «Стоять насмерть», а Андрей Ярошенко полез за банкнотой в воду. Обоим предъявили обвинение по статье об осквернении мемориалов. Спрос на красную икру к Новому году может упасть сразу на 75% из-за резкого подорожания. Сейчас икра стоит 16-19 тысяч рублей за килограмм. К праздникам цены на деликатес могут дойти до 30 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Улов в этом сезоне значительно меньше обычного, и у этого несколько причин. Повышение температуры воды, браконьеры и нашествие на Дальнем Востоке акул, которые любят полакомиться лососем. Доллар 83.87, евро 93.77.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания СВН. Системы видеонаблюдения и охраны. На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15. Днем в Волгограде до 22 тепла.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Те самые моменты осени, которые мы наверняка не забудем в компании любимой музыки «Пандора Уай». Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю, чтобы завершением рабочей среды было максимально удачным и легким. Элис Мёртон у нас впереди. «No Roots». Чуть раньше «Империя. Поезд на Ленинград». Спонсор эфира на радиоспутник ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Шедевры мировой оперной и балетной классики, концерты в различных жанрах и обязательно музыкальные спектакли для детей. Великая музыка для каждого. Ждем вас в театре «Царицынская опера». Афиша на официальном сайте театра.
4: Волгоградский государственный театр «Царицынская опера». УГРН 104-340. 014-82-26.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: золотые хиты и то, что в моде, в компании которых мы с вами уже практически на экваторе. Октября 14-е. А число на календаре, между прочим, ровно 100 лет назад, именно в этот день была издана первая книга о Винни-Пухе. А еще сегодня покров Пресвятой Богородицы. Поздравляю. А далее из музыки F.R. David Words. Всем хорошего вечера. Ну а уже завтра здесь, на Радио Спутник, нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. Каждый час будет наполнен любимыми песнями. А кроме того, услышим хиты групп Наутилус Помпилиус и Юпитер. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь к нам. День с хитами Вячеслава Бутусова уже завтра здесь на Радио Спутник 12+.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Лучший союз – вы и дом от Югдомплюс. Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
4: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: Час дня после новостей на радио «Спутник» звучат 5 песен о любви.
5: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова».
6: Деликатная проблема? Запишитесь на прием к урологу в клинике «Вита Нова». Опытные специалисты с высокой квалификацией, широкий спектр услуг и качественная диагностика. Телефон 49-51-51.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Грандиозное открытие года! Автосалон «Бульвар» теперь в Ворошиловском районе на Азизбекова 77А. Более 400 проверенных автомобилей с пробегом с гарантией в один год. Нужен сервис? У нас 10 современных постов с полным циклом работ. Приезжай. Автосалон «Бульвар». Улица Азизбекова, 77А.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Половина шестого на часах. Движемся вперед в прекрасном настроении. Где-то впереди нас ждет удачное завершение рабочего дня. Конечно же, Тедди Свимс скоро присоединится к нам. Мистер Новитол в ближайшем музыкальном и группа «Смысловые галлюцинации». И новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. В Волгограде саперы МЧС уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Эффектные кадры подрыва спасатели выложили в официальном аккаунте в мессенджере «Макс». Авиабомбу ранее обнаружили в Дзержинском районе. До плюс 25 градусов обещают по области волгоградские синоптики днем 15 октября. Местами возможны небольшие дожди. В Волгограде осадков в четверг не ожидается. Россияне переходят на искусственную красную икру. Производство заменителей выросло почти на 29%, а выпуск настоящей лососевой икры сократился почти на 70%, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: В нашей компании хорошо всегда, и в последние четверти часа бывает особенно здорово в компании хитов золотой коллекции. А в этом сборнике Pink, Who Knew, Эрос Рамазотти, Тина Тернер, Коса де ла Вита, и откроет золотую коллекцию совсем скоро Белинда Карлайл, Circle in the Sand.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Славянских обоих сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Продукция «Радио Спутник».

0: в нашей золотой коллекции. Кстати говоря, совсем недавно певица перебралась из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, на Манхэттен, только для того, чтобы ее 15-летняя дочь Уиллоу могла заниматься театральным искусством. Такие вот новости. А впереди нас с вами ждут Ace of Base, Beautiful Life, Стас Пьеха и музыка, понятная без слов, в финале часа Пандана, мелодии из фильма «Хороший, плохой, злой».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ИП Дускалиев Дуйсенбай Джамагулович. Банный комплекс «Мыльни Владимира».
5: Каждую пятницу семейный день в бане «Мыльни Владимира» на Логовской 3. Сенная комната, соляная пещера, просторные парные, купели с родниковой водой. Приходите всей семьей за хорошим настроением. «Мыльни Владимира». Телефон 57 57 79.
6: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
7: С 24 октября впервые в Волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляск». 61-28-56.
8: Категория 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
10: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке России постепенно улучшается. Сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, несколько нефтеперерабатывающих заводов вышли из ремонтов и сейчас вернулись к полноценной работе. Новак выразил уверенность в дальнейшем улучшении ситуации. Одним из направлений здесь стало усиление защиты НПЗ, пишет Интерфакс. В Волгограде осудили серийного грабителя, который с 2024 года умудрился совершить 61 кражу из магазина. Точку в судьбе 21-летнего фигуранта по имени Андрей поставил Краснооктябрьский райсуд Волгограда. Фигурант выносил из магазинов продукты питания, бытовую химию, алкоголь. В общей сложности ущерб от его действий составил 650 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет и 3 месяцев колонии строгого режима, сообщает «Высота 102». В Волжском 4-летняя девочка выпала из окна 5-го этажа. Инцидент произошел вечером 13 октября. Пострадавшую с травмами доставили в больницу. По данным полиции, девочка облокотилась об москитную сетку. Та не выдержала веса ребенка. По факту произошедшего проводится проверка. По ее итогам будут приняты меры в соответствии с законодательством, сообщают новости Волгограда. Россия и Черногория прекращают безвизовые поездки с 1 ноября, сообщили в нашем медиа. Подгорица уведомила Москву о прекращении соглашения о взаимных безвизовых поездках. Изменения черногорские власти объяснили приведением визовой политики к правилам Евросоюза. В МИД России считают, что решение сократит российский турпоток и нанесет ущерб местному бизнесу. До конца октября россияне могут посещать Черногорию без визы на срок до 30 дней. Доллар 83.87, евро 93.77.
0: Реклама. Пока не ударили холода, успейте закупиться металлом. Арматура, труба, профнастил, цемент. Все это и многое другое в Рострубосталь по осенним ценам. Порежем ваш заказ под любой размер и доставим прямо на адрес с удобной оплатой на месте. Телефон в Волгограде 43.00.20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. А в четверг в нашем городе будет переменно облачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Этой ночью от 13 до 15 тепла. Днем в Волгограде до плюс 22.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Удивительная история международного заимствования. Песня, которая в русском варианте была написана на стихи Роберта Рождественского. «Стас Пьеха. Город детства. Золотые хиты». А меня зовут Элина Гончарова. Всем хорошего вечера. Не скучаем, не грустим. Мюррей Хэт. «Одна ночь в Бангкоке» в ближайшем музыкальном. И свежая вещица Мадонна Мартин Гаррикс. «Бизар». Спонсор эфира на радио «Спутник» ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».

0: Мюррейхед, «Одна ночь в Бангкоке», музыка, которую мы любим, и в компании которой рабочая среда наверняка принесет свои плоды. Надеемся, что только самые ожидаемые из музыки впереди. Сэм Смит, «I'm not the only one». Ну и напомню, что завтрашний день, 15 октября, на радио «Спутник» мы посвящаем музыканту-юбиляру. Слушайте «День с хитами» Вячеслава Бутусова. Каждый час на «Спутнике» будут звучать лучшие песни именинника, ну и, разумеется, групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: На часах уже 7:30. Доброго, удачного всем завершения рабочего дня. Скоро здесь Мэдисон Марс, Little League, New Wave. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке такая знакомая и такая интересная чиабатта.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Чиабатта – один из самых популярных современных видов хлеба. Некоторые считают ее хлебом со вкусом теста для пиццы. И в этом есть доля правды. Сегодня чиабатта. Несмотря на ощущение вековых традиций, чиабатту изобрели совсем недавно, в 1982 году. Создатель чиабатты – бывший автогонщик. 4-кратный чемпион Италии Арнальдо Квалари после завершения карьеры стал пекарем и решил во что бы то ни стало сделать итальянский хлеб, который бы составил конкуренцию французским багетам. Слово «чиабатта» в переводе с итальянского означает «домашний тапочек». Чиабатта имеет плоскую, слегка неровную форму. Мы бы, наверное, назвали ее «калошей». Такая форма получается неспроста. Чиабатту делают из очень жидкого теста. Влажность обычного теста 45-50%. А в чиабатте этот показатель доходит до 80%. Из-за этого тесто получается очень липким, текучим и трудным в работе. Тесто для настоящей чиабатты бродит от 12 до 24 часов. За это время дрожжи формируют те самые кружевные дырки. При замесе теста для чиабатты профессионалы используют воду со льдом. Дело в том, что тесто вымешивается очень долго и интенсивно, из-за чего сильно нагревается. Если температура поднимется выше 24 градусов Цельсия, тесто не получится кружевным. Лед нужен, чтобы не допустить перегрева. Главный технологический секрет чиабатты – к тесту после брожения нельзя прикасаться руками и тем более обминать его. Тесто выливают на стол и рубят на прямоугольнике специальным скребком. Среди итальянских гастрономических критиков считается преступлением резать чиабатту ножом. Острое лезвие сминает идеальные кружева и закрывает поры. Правильный способ – ломать чиабатту руками. Самая дорогая чиабатта может стоить $15 за буханку. Для такой чиабатты используют оригинальную итальянскую закваску «Левита Мадре», которую пекари ведут годами, подкармливая каждые несколько часов. И что на первом месте? Чиабатта – это самый громкий хлеб. В профессиональной среде корочку чиабатты оценивают по звуку. Из-за длительности ферментации, напомню, до 24 часов, структура крахмала в тесте меняется. При остывании правильно испеченной чиабатты ее корочка издает характерный громкий треск и пощелкивание. Если сжать готовую остывшую чиабатту в руке, она должна издать глубокий хруст, но мгновенно вернуть свою первоначальную форму, как поролоновая губка.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
2: Добрый вечер, Волгоград.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Завершаем рабочий день в прекрасном настроении, но и в последней четверти часа трудового дня нас тоже ждут хиты золотой коллекции. В этой тройке Лимар, If There's Any Justice, No Mercy, Where Do You Go? И в самом начале Ричард Маркс, Right Here Waiting For You.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется газоэлектросварщик. Обращаться по телефону 8-961-086-23-85.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО ТЦТ-34. Торговый центр «Тулак».
4: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
5: А что тут страшного?
4: Вырастешь, поймешь.
6: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.

0: Лирический герой середины нулевых Лимар в нашей золотой коллекции «Только песни, проверенные временем». Кайли Минок, «Скоро», «In Your Eyes» и «Музыка, понятная без слов» уже вот-вот на этот раз. «Secret Garden», «Song from Secret Garden». Спонсор инструментальной музыки ИП «Пятируха» Леонид Леонидович. Мебельный салон «Вессен Интерио».
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от «Вессен Интерио». Ваш стиль и комфорт. А для детей – большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. «Вессен Интерио». Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» время новостей.
2: Здравствуйте. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. День открытых дверей пройдет 15 октября во всех налоговых инспекциях Волгоградской области. Отвечать на вопросы жителей инспекторы будут с 9 утра до 8 вечера. Волгоградцы смогут уточнить все вопросы, которые касаются уплаты имущественных налогов. Также в налоговых можно будет уточнить данные или исправить их при наличии ошибок, пишет «Высота 102». В Светлоярском районе Волгоградской области будут судить бывшего судебного пристава. Женщина воспользовалась служебным положением, чтобы спасти арестованные финансы своей племянницы. Женщина приняла к своему производству исполнительный лист о взыскании с родственницы кредитного долга в размере 167 тысяч рублей. После этого фигурантка внесла заведомо ложные сведения и направила в банковскую организацию незаконные постановления о снятии арестов, сообщили в областной прокуратуре. Вину фигурантка не признает, ожидать суда она будет под домашним арестом. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Спонсор выпуска ИП «Кулешов» Сергей Петрович. Компания «СВН». Системы видеонаблюдения и охраны. На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков, ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, днем в Волгограде до 22 тепла.
0: Реклама. Не доверяете? Проверяйте. Бизнес требует контроля. Системы видеонаблюдения от компании СВН. Удаленный мониторинг офисов, складов, торговых точек. Наблюдение за персоналом и имуществом. СВН. Ваш бизнес под надежным присмотром. Телефон 459-199.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: До того, как попасть на прослушивание на шоу X-Factor, которое, собственно говоря, и изменило жизнь Гэри Стайлса, будущая звезда подрабатывала в местной английской пекарне, помогая обеспечивать не только себя, но и свою семью. Вот такая вот история с нами, музыка, которую мы любим. Прекрасное настроение, рабочий день позади, скоро будем слушать Александра Маршалла, еще впереди Трейн и Кенни Джи, Careless Whisper. Спонсор эфира на радио «Спутник» ООО «ВВЦ Регион З».
1: Одежда мужская, женская, детская, белье, украшения и сувениры, рыбные и мясные деликатесы, мед и сладости. На Лазоревом цветке у ТРК «Паркхаус» с 14 по 18 октября.
2: 0+.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
8: Выгодное предложение. Заказ памятника в рассрочку без процентов. Мастерская Короткова, 504-400, памятник 34.рф.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: хорошо известные истории на новый лад порою получаются очень даже здорово. Именно такой случай. Трейн и Кенни Джи с нами, золотые хиты, и не только. Прекрасным вечером. Танита Тикарам на очереди, Twist in My Sobriety и Nickelback If Everyone Cared. Ну а уже завтра здесь, на Радио Спутник, нас с вами ждет день с хитами Вячеслава Бутусова. Каждый час будет наполнен любимыми песнями. А кроме того, услышим хиты групп Nautilus Pompilius и Юпитер. Будет интересно и очень музыкально. Присоединяйтесь к нам. День с хитами Вячеслава Бутусова уже завтра здесь, на Радио Спутник 12+.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 14 по 18 октября. Уличная площадка ТРЦ Паркхаус 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 60.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Меньше слов, а больше музыки и золотую коллекцию. Последний четверти часа мы, как всегда, очень ждем. На этот раз с нами Амель Бэнд, Ужуве, Роксет, Sleeping in My Car. И в самом начале Альбана и Рамина Пауэр. Феличита.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. С 24 октября впервые в волгоградском цирке грандиозное шоу «Гии и Радзе» «Бурляс». 61-28-56.
3: Категория 0+.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Камиль Бэнд «Ужеве» в нашей золотой коллекции ни одной случайной песни. В дебюте нового музыкального Майкл Джексон суперхит «Black or White», но сначала музыка, понятная без слов. Это Ян Хаммер, тема Крокета.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Железнодорожный переезд в советском районе Волгограда временно закроют в связи с ремонтными работами с 15 часов 15 октября до часу ночи 16. Речь о переезде на 16-м километре в районе станции имени Максима Горького. Объезд организуют по дороге А-260 Волгоград-Каменск-Шахтинский. Приволжская магистраль просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок. В Ворошиловском районе Волгограда началась подготовка к восстановлению арт-объектов в сквере Александры Пахмутовой. Как пояснили в мэрии, планируется привести в порядок внешний вид стендов и тематической конструкции «Граммофон». Сейчас специалисты прорабатывают технические вопросы, сроки работ пока не называются. Анатолия Кашпировского похоронили в безымянной могиле на его родине в Виннице. Место засекретили из-за страха осквернения. По данным телеграм-канала «Ашот», на могиле целителя отсутствует табличка с именем и фото. Все венки без подписей. Его похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочка. Однако могилу Кашпировского разместили отдельно от семейного захоронения. Психотерапевта похоронили 13 октября. Его тело доставили из России транзитом через Польшу и Турцию, пишет канал «Шот». Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах. Но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Андреа Бочелли, «Бесса ме мучо». Музыка, которую мы любим, и в компании, которой любой вечер становится приятнее. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего всем отдыха. Лок Халли, «Dive into me» и группа «Hi-Fi» впереди. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки, или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.

Золотые хиты и то, что в моде на радио «Спутник». Напомню, что уже завтра здесь, на «Спутнике», весь день мы проведем в компании хитов Вячеслава Бутусова. А в этот четверг будут звучать лучшие песни музыканта, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» каждый час в честь юбилея музыканта. Итак, слушайте «День с хитами» Вячеслава Бутусова на радио «Спутник» 12+.

0: На часах 8:30, так приятно отдыхать в компании любимых песен. Наутилус Помпилиус, впереди Элис Шука. А уже сейчас настало время узнать о том, что звезды обещают нам на завтра. Встречаем Анну Романову. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы, день обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллос-омоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: продюсер инструментальной музыки и пепитируха Леонид Леонидович. Мебельный салон Вессен Интерио.
1: Интерьерные кровати и модульные диваны от Вессен Интерио. Ваш стиль и комфорт. А для детей большой ассортимент кроватей для самых сладких снов. Вессен Интерио. Создаем уют для каждого. ТЦ «Аура», второй этаж.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Это романтический вечер, где до полуночи лучшие песни о любви и самые красивые баллады дарят нам особое настроение. Эдвард Майя, Вика Жигулина с нами, далее Stereo Love, Modern Talking. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов. На лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
1: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно и без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Этой ночью плюс 13-15, завтра днем до 22 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».